Вонав за ім де бакамар над куам. Те матки фан деманта, хамеля нелков, а рэшам фнуна, нитен на демант, у фан паереза на нау. А мне наран джесо, се мандуин тенту камин зена ниракай, ну мана на фьяна на мандак зека цю элуин. Кату зону тява на деманта, зо тунту лизоу, ну мин занан латукана, Басу везери тамин вас, фахана нан фена на маракзай, а ремзан децмис фана мелуана, ванзеом Кристи Джесо. Ва вела нил коре нуне наран масена, мандиана кам зо сиса и зоу, а заману тайнцуни. Амин. Хидерацика на деманта, нихира, фитам птелпулу си диманзату. Фитам птелпулу си диманзату, Нендинни волуоньяни.

Это милая жена Фаси, все это речи кюзажен, боже, цели новые и зажу, кателем это милая жена Фаси, да, жун тельпун безолю не сундажу, не ката кастипа, на тени фандажна мажа пифалина, ризажу, кате фаша варацина, там не жан тоже луатиме, функцию фанаману, давай жан, жан, жан, жан.